0: ты у меня сейчас тоскливее.
1: Muévete con ritmo. Con ritmo 107.9 FM
2: 107.9
1: y 1270 AM.